0: На часах студии почти 8. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Горова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране и за ее пределами, узнаю буквально через несколько секунд. Наш ведущий Сергей Бураков уже подготовил все самое важное, чтобы вы были в курсе. Но пока расскажу, кого послушаем. И совсем скоро дискотека «Авария». Чуть раньше споет Кристина Агилера и Maroon 5. Ну и раньше всех високосный год.
1: Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Всех послушаем после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске плотное движение местами на Московском проспекте, также на проспекте Фрунзе, от проспекта Людникова до улицы Ленина, также Замковая Ленина, тоже плотное движение. Но в Минске 5 баллов, и вот где пробки, на МКАД от Козинца до Громова 22 минуты придется простоять, на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта 3 минуты, на проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 4 минуты.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков, и сейчас мы все узнаем. Доброе утро, Сергей. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу об указе президента и о том, какие события анонсировал Совет молодых ученых.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Глава государства подписал указ, актуализирующий положение директивы номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины накануне, пишет Белта. Документ учитывает современные риски, включая угрозы в виртуальной среде. В числе приоритетов – охрана общественного порядка, информационная безопасность, борьба с экстремизмом и наркотиками, контроль миграции. Контроль за исполнением документа возложен на прокуратуру, а детально ознакомиться с указом можно в сети. Презентация возможностей для белорусского и китайского бизнеса прошла в индустриальном парке «Великий камень» накануне, пишет Белта. В мероприятии участвовали около 200 представителей компаний из сфер машиностроения, медицины, логистики и интеллектуального производства. Они обсудили перспективы сотрудничества в этих сферах. Руководство парка намерено продолжать практику деловых встреч. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», приуроченная к 85-летию начала блокады Ленинграда, прошла в Минске накануне, рассказали в Минобороны. Так участники возложили цветы к Вечному огню и Монументу Победы. В культурном центре «Ковчег» для школьников, суворовцев и кадетов показали документальный фильм. А председатель Белорусского союза блокадников Мария Ягодницына призвала передавать память о войне новым поколениям. И последнее. Важные научные события анонсировал Совет молодых ученых Беларуси накануне, пишет Белта. Так, 10 сентября стартует республиканский конкурс «100 идей для Беларуси». Его приоритеты – зеленая энергетика и биотехнологии, искусственный интеллект, система безопасности и современные образовательные платформы. Также

0: Планированный фестиваль профессий, День научной молодежи, форум наука производству и другие на эту осень. Добавлю, перед белорусской наукой стоит задача оперативно закрывать потребности отечественной промышленности. Поэтому акцент сделан на вовлечении молодежи в научно-техническое творчество.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 27 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Buzz FM.
1: Ну что, признавайтесь, кто сейчас так притопывал, не стесняйтесь, движение как у Джаггера, это не про возраст, а про настроение. А у вас есть свой коронный мув? Ну, например, как вы паркуете задним ходом за 2 минуты, или как ловко наливаете в термос кофе на ходу, ну или как обходите все лужи, чтобы не намочить обувь. Вот это и есть настоящий стиль. Меня зовут Наталья Горова, у нас музыка для хорошего настроения, ну а прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро дискотека «Авария», перед этим «Шер», ну а раньше всех Александр Марш. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет про новую карту мира. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Тимирязевской до Ленинской 7 минут, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 8 минут, на Тимирязева от проспекта Мира до Первомайской 10 минут. В Витебске плотное движение на Кировском мосту до улицы Ленина, там дорожные работы, а также на Московском проспекте у пересечения с улицы Чкалова, там авария. Что же касается столицы, то здесь 6 баллов, и вот пробки на МКАД от Кижеватова до Громова 42 минуты. Придется простоять на Кубоколоса от Белинского до Сурганова 8 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новую карту мира и какое лекарство создали в Китае. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Новую карту мира поддержала Генассамблея ООН. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации. Резолюция рекомендует перейти на новую карту в проекции равной Земли вместо проекции Меркатора, которую используют сейчас. Главная проблема в том, что в старой версии искажаются пропорции. Регионы, которые ближе к полюсам, увеличиваются. Например, на нынешней карте Африка и Гренландия выглядят почти одинаковыми, хотя Африка больше в 14 раз. Новая проекция лучше отражает разницу материков. Инициатором изменений стало государство Того при поддержке Африканского союза. В МИД Того заявили, что изображение на карте формирует восприятие и влияет на то, как люди понимают место народов и континентов в мире. При этом в ООН признают, что идеальные проекции существовать не может, и каждый вариант подходит для своих целей. В морской навигации, например, проекцию Меркатора заменить нечем. Тем не менее, резолюцию поддержали 164 страны, 6 воздержались, против проголосовали только США.
0: Дело техники.
2: Первый препарат для лечения людей, созданный с помощью искусственного интеллекта, одобрили в Китае. Лекарство предназначено для лечения легких и среднетяжелых форм COVID-19 у взрослых. При поиске нужной молекулы ученые применили технологию ДНК-кодируемой библиотеки соединений. Она содержит около 49 миллиардов вариантов. Из общего массива данных нейросеть подбирала нужную формулу. На тестирование и испытаний найденных образцов ушло около 3,5 лет. По словам ученых, искусственный интеллект способен заметно ускорить разработку и производство препаратов, но подчеркнули, что алгоритмы пока не заменяют живых специалистов. Идея, постановка основных задач и принятие ключевых решений остаются за людьми. Добавлю, в США, Южной Корее и у нас в Беларуси алгоритмы также помогают ученым, однако пока ни один из препаратов не прошел все стадии клинических испытаний. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Постучала и не рухнула ввысь, но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

8:28 на часах в студии, 9 сентября, среда. Пока вы добираетесь до работы или еще только собираетесь, вот вам интересные моменты сегодняшнего дня. Для ценителей электричества в этот день, в 1737 году, родился итальянец Луиджи Гальвани, тот самый, чьим именем назвали гальванический элемент. Ну а для любителей книг в 1918 родился Борис Захадер, Винни-Пух, Алиса в стране чудес, Мэри Поппинс. И если вы в детстве зачитывались этими книгами, вспомните про автора перевода. Я, Наталья Егорова, настраиваемся на правильную волну, Компас FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Но пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это группа

0: Ну и раньше всех появятся Маша и Медведи. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 5 минут, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут. В Витебске плотное движение на улице Кирова прямо до Кировского моста, ну а также Замково и проспект Фрунзе у пересечения с Ленина. Что же касается столицы, то здесь 7 баллов. Самая крупная пробка на МКАДе от Игуменского тракта до Громова. 54 минуты придется простоять. На МКАДе от Ташкентской до Магистральной 7 минут, на Громова от Белецкого до Слободской 10 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, займитесь текучкой. Идеальный день для этого. Тельцы, если сегодня не хватит на кофе, попросите у коллег, они не откажут. Близнецы, вы сегодня мастер переговоров. Раки, сегодня эмоции будут бить ключом, направьте в мирное русло. Львы, ваш день харизмы, можете свернуть горы. Девы, звезды напоминают, не надо мыть машину в дождь до блеска, отложите до выходных. Весы, ваш выбор чая или кофе, звезды советуют выбрать кофе и не смотреть на цену, вы это заслужили. Скорпионы, ваш магнетизм сегодня опасен. Стрельцы, не ищите острых ощущений на дороге. Козероги, сегодня вы слишком серьезные, звезды советуют сделать перерыв, работа никуда не убежит. Водолеи, вы генератор идей, если придумаете что-то гениальное, записывайте. Рыбы, ваша интуиция на высоте, если чувствуете, что надо остаться дома, прислушайтесь. Ну и совет для всех, экономия нервов сегодня важнее любого принципа. Меня зовут Наталья Гурова, прямо сейчас расскажу, кого ждем, совсем скоро добро, перед этим мистер Биг. Ну а раньше всех услышим Вячеслава Бутусова и Юпитер. Ну а буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о пожизненной гарантии Xiaomi на батареи для новых гибридов. Подробности узнаем, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской на 5 минут вас задержит в пути. В Витебске плотное движение на улице Замковой пересечения с Ленина, а также на проспекте Фрунзе на участке от проспекта Людникова до улицы Смоленская. В Минске 7 баллов. Самая крупная пробка на МКАД от Игуменского тракта до Громова 1 час 13 минут придется простоять. На МКАД от Каменной Горки до дороги в Дрозды 17 минут. На проспекте Независимости от Филимонова до Калинина 12 минут.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о пожизненной гарантии Xiaomi на батареи для новых гибридов и необычном патенте Ferrari. И это автоновости на Компас FM. Для новой линейки гибридных кроссоверов Sky Nomad Xiaomi готовит новую линейку тяговых батарей под названием Dragon Scale и обещает на них пожизненную гарантию. В компании уверяют, что новые аккумуляторы заметно превосходят китайские нормативы по сроку службы, а добиться этого удалось за счет более строгого контроля сырья и новых технических решений. Причем гарантия будет распространяться не только на батарею. Если аккумулятор загорится из-за производственного дефекта или в результате аварии, Xiaomi обещает либо компенсировать потерю стоимости автомобиля, либо вообще выдать владельцу новую машину. Правда, есть несколько условий. Машина не должна использоваться в коммерческих целях, обслуживать ее придется только у официальных дилеров, а владельцу нужно будет оформить подписку на ряд фирменных услуг. Сами батареи Dragon Scale разработаны при участии специалистов ведущих китайских производителей аккумуляторов для электромобилей и систем хранения энергии Калп и Санвода и получили продвинутую систему контроля состояния отдельных ячеек.
0: Автоновости.
2: Ferrari придумала необычный способ делиться управлением автомобилем прямо во время поездки. Компания зарегистрировала патент на салон сразу с двумя независимыми рулевыми механизмами. Один перед водителем, второй перед пассажиром. Оба руля складные и при необходимости полностью убираются в переднюю панель вместе с подрулевыми лепестками. Работать система должна без механической связи между рулем и колесами. Благодаря этому управление теоретически можно передавать с одной стороны салона на другую. В Ferrari считают, что такое решение может упростить выпуск машин для стран как с правосторонним, так и с левосторонним движением. Но есть и более любопытный сценарий – смена водителя прямо в дальней поездке. Судя по патенту, педали при этом тоже могут дублироваться с обеих сторон. Пока, впрочем, речь идет только о патентной заявке. И появится ли такая система на серийных Ferrari, неизвестно. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Почти 10. Для многих уже утро давно рабочее. С вами Наталья Горова на Компас FM. Проверяем планы на день. Свежий кофе уже на столе. Но в эфире самое время для информации, которая расставит все по полкам. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков приготовил нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро группа «Браво».
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
0: Перед этим послушаем Джо Кокера.
1: Я

0: ну и раньше всех Наутилус Помпилиус.
1: И за это его называли Тутанхамон.
0: Ждем после выпуска новостей, ну а пока проверяем, что же происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске все уже разъехались по своим делам. Дороги свободные, в Минске 3 балла, и вот где пробки. На МКАД от Притыцкого до Каменной Горки 5 минут, на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 10 минут, на проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого 5 минут. Придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков. Сергей, привет. Что ты для нас приготовил?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу, кого поздравил президент и о том, как находить понимание близким людям.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 35-летием государственной независимости, пишет Белта. Глава государства отметил, что страна подошла к знаменательной дате с весомыми результатами. Укрепляется суверенитет, растет экономика. Александр Лукашенко высоко ценит дружбу и доверие, которые служат основой для стратегического партнерства Минска и Душанбе. Порядка 200 тысяч человек получают помощь Белорусского Красного Креста ежегодно, пишет Белта. Как сообщил генеральный секретарь организации, из них около 100 тысяч на гуманитарную. Среди основных получателей помощи – дети в кризисной ситуации, одинокие пожилые люди и инвалиды. Добавлю, более 57 тысяч человек обучились в организации оказывать первую помощь таким лицам за прошлый год. А всего в организации состоят более миллиона человек. Проверка боеготовности в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, в одной из артиллерийских бригад военнообязанные приступили к практическим занятиям на полигоне. Запасники осваивают военно-учетные специальности, изучают военную топографию, работу со средствами связи, а также изучают порядок эксплуатации спецтехники и управления огнем артиллерии. Особое внимание уделяют выбору и занятию огневых позиций, топографической привязке и наведению орудий на цель. Как отметил заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Горбатенко, подготовка вышла на финальный этап. По ее завершении офицеры запаса пройдут контрольные занятия и получат оценки. И последнее. Как родителям и студентам привыкнуть к жизни порознь, рассказали специалисты, пишет Белта. Так, психологи советуют родителям не паниковать при звонках ребенка, а вместо контроля поддерживать и интересоваться его жизнью. А новоиспеченным студентам не бояться отказываться от сомнительных предложений новых знакомых, а с родителями выстраивать диалог уважительно, но с четкими границами. Главное – признавать право друг друга на ошибки и самостоятельность в новых условиях жизни.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 27 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Джо Кокер только что намекнул «You can leave your hat on», но в Беларуси в сентябре не до экспериментов. И шляпу оставьте, и куртку застегните. Уже лето закончилось. Хотя погода сегодня прям говорит об обратном. Панама точно пригодится. Ну а пока решайте, оставить шляпу или нет, нашла для вас интересный факт этого дня. 9 сентября 1977 года в Гарварде случился первый в истории компьютерный баг. Буквально мотылек залетел в реле компьютера Mark II, и машина зависла. Инженеры записали в журнале: первая реальная ошибка баг. С тех пор программисты всего мира охотятся на мотыльков. И если ваш компьютер сегодня тормозит, может быть, осень или мотылек? Меня зовут Наталья Егорова, мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM, и сейчас о музыке. Вот кого ждем, совсем скоро «Браво», перед этим споет Бонни М, ну а раньше всех «Танцы минус». Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какое лекарство изобрели в Китае. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 2 балла, и вот где пробки. На Матусевича от Колесникова до Лещинского 8 минут. На Громова от Есенина до МКАД 5 минут. На Долгиновском тракте от Орловска до Пригородной 6 минут. Придется постоять.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новую карту мира и какое лекарство создали в Китае. И это «Дело техники» на Компас FM.
1: «Дело техники».
2: Новую карту мира поддержала Генассамблея ООН. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации. Резолюция рекомендует перейти на новую карту в проекции равной Земли вместо проекции Меркатора, которую используют сейчас. Главная проблема в том, что в старой версии искажаются пропорции. Регионы, которые ближе к полюсам, увеличиваются. Например, на нынешней карте Африка и Гренландия выглядят почти одинаковыми, хотя Африка больше в 14 раз. Новая проекция лучше отражает разницу материков. Инициатором изменений стало государство Того при поддержке Африканского союза. В МИД Того заявили, что изображение на карте формирует восприятие и влияет на то, как люди понимают место народов и континентов в мире. При этом в ООН признают, что идеальные проекции существовать не может, и каждый вариант подходит для своих целей. В морской навигации, например, проекцию Меркатора заменить нечем. Тем не менее, резолюцию поддержали 164 страны, 6 воздержались, против проголосовали только США.
1: Дело техники.
2: Первый препарат для лечения людей, созданный с помощью искусственного интеллекта, одобрили в Китае. Лекарство предназначено для лечения легких и среднетяжелых форм COVID-19 у взрослых. При поиске нужной молекулы ученые применили технологию ДНК-кодируемой библиотеки соединений. Она содержит около 49 миллиардов вариантов. Из общего массива данных нейросеть подбирала нужную формулу. На тестирование и испытаний найденных образцов ушло около 3,5 лет. По словам ученых, искусственный интеллект способен заметно ускорить разработку и производство препаратов, но подчеркнули, что алгоритмы пока не заменяют живых специалистов. Идея, постановка основных задач и принятие ключевых решений остаются за людьми. Добавлю, в США, Южной Корее и у нас в Беларуси алгоритмы также помогают ученым, однако пока ни один из препаратов не прошел все стадии клинических испытаний. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Половина 11 на часах в студии. Мы уже почти добрались до обеда. Осталось совсем чуть-чуть, но чтобы время пролетело незаметно, я продолжаю искать интересные факты об этом дне. И сегодня, 9 сентября, свой день независимости отмечают сразу две страны – Таджикистан и Северная Корея. Представляете, как эти ребята сегодня отмечают? Кто-то с пловом и лепешками, а кто-то с салютом и парадом. Ну, а мы с вами просто работаем, но это и отлично, хотя бы пробок меньше. А еще сегодня Всемирный день оказания первой помощи. Это отличный повод вспомнить, где лежит аптечка в машине. Ну или хотя бы проверить, не закончился ли в ней йод. Мало ли вдруг пригодится. Например, кто-то из коллег слишком резко отреагирует на ваш отчет. Ну а мы продолжаем наш эфир. С вами Наталья Горова. И мы включаем то, что поднимет настроение и поможет дожить до обеда. И в ближайшее время послушаем Игоря Николаева.
1: Эй, парень, тебе 18, все не так просто, как может казаться.
0: Перед этим Foreigner. Ну и раньше всех Ума Турман.
2: Музыка всегда включена. Най-най-на, най-най-на, най-най-на. Музыка всегда.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную информацию.
3: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Островского от Алтайской до Симонова 4 минуты. Придется постоять в Витебске. Крупных затруднений нет. Что же касается столицы, то здесь пробки на Матусевича от Колесникова до Лещинского 7 минут. На Долгиновском тракте от Орловска до Пригородной 5 минут. Придется постоять.
3: Дорожный компас.

0: XFM.
1: Здесь 42 на часах в студии. Сегодня 9 сентября, Международный день красоты. И давайте разберемся, откуда он вообще взялся. Оказывается, история началась еще в далеком 1946 году, когда в Брюсселе создали первую международную ассоциацию терапии красоты – Международный комитет эстетики и косметологии. И только спустя почти полвека, в 95-м, на Всемирном конгрессе этой организации решили, а давайте официально отмечать День красоты 9 сентября. И с тех пор чествуют все прекрасное и эстетичное. Не только женщин, но и всех, кто создает красоту. Косметологов, пластических хирургов, модельеров. А знаете, что еще совпадает? Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. Совсем скоро Игорь Николаев, перед этим Foreigner, ну а раньше всех Алиса. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки. На Матусевича от Колесникова до Лещинского 7 минут. На Долгиновском тракте от Орловска до Пригородной 5 минут. На Якубоколоса и Красной от Дорошевича до Верхоружия 3 минуты. Придется постоять.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Компас-ФМ – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Только недавно рассказывала, как несколько американцев выиграли баснословные деньги в лотерее, и еще добавила, что обычно такое происходит только в Америке, как вдруг мне попалась новость про россиянина. Он зашел в магазин погреться, пока ждал дочку из школы, купил лотерейный билет и выиграл 8 миллионов российских рублей. Вот это, я понимаю, повезло с погодой. Даже не сразу понял, что произошло. Теперь мужчина считает себя счастливчиком, на что потратить деньги, еще не решил. И правильно, тут надо подумать, такую сумму не стоит разбазаривать на ерунду, поэтому, надеюсь, все-таки он найдет, куда применить правильно такую классную сумму. Напоминаю, что вы слушаете Компас FM. В эту среду с вами я, Дарья Ветрова, и ждем в эфире гостей из будущего, группу «Добро», а раньше всех Владимира Кузьмина. Он нам споет прямо сейчас.

0: 15:30 на часах, разгар среды, дела тоже у многих кипят, и я заодно решила рассказать, как уметь не срываться на коллег. Информация от психолога, есть несколько методов. Первый называется заземление. В острый момент, когда вы на взводе, нужно обратить внимание на 5 предметов, которые видите вокруг, на 4 звука, которые слышите, 3 осязательных ощущения, 2 запаха и 1 вкус. Согласна, слишком сложно и долго, особенно когда внутри все кипит. Есть второй способ – спокойное дыхание. Положить одну руку на живот, другую на грудь и начать глубоко дышать диафрагмой. То есть глубокое дыхание животом, когда на вдохе он надувается, а на выдохе подтягивается к спине, при этом плечи не поднимаются. Ну и добавлю еще один способ от себя – надеть наушники и включить любимую музыку, чтобы никого не слышать и ничего не раздражало. А музыки много на Компас FM, поэтому оставайтесь с нами подольше. Вот кого услышим дальше. Появится Филипп Киркоров.
1: Просто подари мне один только взгляд.
0: До этого споет группа Rayman. А раньше всех появится Ума Турман.
2: Кажется, никогда нам на планете встретиться.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM.
4: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие. Начинается.

0: «Дадидам» от Кристины Арбакайте только что разбавил наш эфир. В клипе на эту песню снялся младший сын Кристины Арбакайте, на тот момент 4-летний. По воспоминаниям певицы, мальчик с большим удовольствием участвовал в процессе. Напомню, что вы слушаете «Компас FM». Эту среду с вами провожу я, Дарья Ветрова, и скоро ко мне в эфире присоединятся Роксет, Филипп Киркоров, а раньше всех группа «Танцы минус». Все это ждем буквально через 20 секунд.
1: Реклама на «Компас FM». Что если каждый ваш день станет здоровым? «Компас FM» знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. «Здоровый день». Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на «Компас FM» 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Группа Roxette и Your Real Sugar звучали только что в эфире, и представьте себе, изначально вокалистка коллектива боялась, что композиция окажется неудачной и не понравится слушателям, но несмотря на опасения, сингл стал настоящим летним шлягером на родине музыкантов в Швеции, да и мы, в общем-то, тоже продолжаем слушать эту песню спустя 25 лет. А тем временем на часах почти 4, с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и вот кто продолжит с нами эту солнечную среду. Появится группа «Винтаж». До этого споет Крис Исаак. А раньше всех услышим Александра Шевченко.
1: А что?
0: И эта композиция прозвучит после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: О новостях расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Что интересного успело произойти?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире сейчас я расскажу о намолоте в стране и об опубликованном тизере киноновинки.
2: Новости на Компас FM.

Если вы еще не пообедали, сейчас как раз расскажу вам кое-что интересное, не то чтобы руководство к действию, но можно просто иметь в виду. Дело в том, что смотреть видео во время еды – это опасная привычка, по словам специалистов, потому что в этот момент наше сознание не контролирует количество и качество пищи. Мы не уделяем должного внимания пережевыванию пищи, и в итоге это может привести к перееданию и нарушению.

0: решению пищеварения, потому что человек, как правило, в этом состоянии на автомате все проглатывает, практически не жуя. Ну и, соответственно, мы не чувствуем, когда мы переедаем, продолжаем есть, это приводит к избыточному весу и даже ожирению, если эта привычка закрепилась и стала постоянной. Поэтому, по словам диетологов, прием пищи не стоит сопровождать другими действиями. Все внимание должно быть сосредоточено на еде и лучше вообще не отвлекаться на другие раздражители. Не знаю, как вы, но я, прочитав это, не почувствовала ничего и собираюсь продолжать в том же духе употреблять все, что я хочу во время просмотра какого-нибудь сериала или видео на Ютубе. Думаю, что все-таки ожирение провоцирует какие-то другие более весомые факторы. А мы продолжаем эту среду солнечную, прекрасную, в хорошем настроении под любимые хиты на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и давайте расскажу, кого услышим в эфире дальше. И это будет группа «Градусы».
1: Я эту песню подарю отцу.
0: До этого споет Джон Осборн. А раньше всех услышим «Моральный кодекс».
1: Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы?
0: Все это после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Группа «Винтаж» только что звучала с одним из главных поп-хитов 2013 года, который стал визитной карточкой коллектива «Знак Водолея». При этом музыканты сами рассказывали, что не вкладывали в эту песню какой-то астрологический смысл, просто так нужно было для рифмы. А мы начинаем встречать вечер среды под любимые, конечно же, хиты на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и впереди у нас группа «Градусы», Джон Осборн, а раньше всех Александр Маршал. Ждем их после того, как проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве одна пробка уже есть. Она на проспекте Мира от Тимирязевской до Ленинской. В Витебск здесь... Затор на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске трехбальная загруженность. Затор на Козлова от Платонова до Золотой Горки. На Долгобродской от Уральской до Ботанической. Также на Ленина есть скопление автомобилей от Ульяновской до проспекта Независимости. И еще немножко придется постоять на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской.
1: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о самой известной желтой ягоде под названием банан. Вы узнаете о полезных свойствах и почему банан называют радиоактивным фруктом. «Здоровый день». Сразу уточню, банан с точки зрения ботаники – это именно ягода. А вот по поводу радиоактивного фона в интернете преувеличивают. Но, тем не менее, он действительно есть. Всего 0,1 микрозиверта в час. Например, это меньше, чем мы получаем в комнате городской квартиры за такое же время. А вообще, все натуральные продукты содержат какое-то количество радиоактивных изотопов. Они есть в картошке, орехах, фасоли и мясе. Но не стоит беспокоиться. Средний человек в год получает радиации в 10 раз меньше нормы, питаясь обычной едой. А вот полезных веществ в банане хоть отбавляй. В первую очередь это калий и магний. Именно они и содержат в тонусе наши мышцы, питают и насыщают кислородом мозг и сердце. А еще они помогают тем, кто бросает курить. Эти вещества разрушают тот самый барьер зависимости. Витамины группы В избавят вас от плохого настроения. А в паре с триптофаном, который тоже есть в банане, они превращаются в нашем организме во всем известный гормон радости и серотонин. Содержание железа в банане, к сожалению, не сделает из вас железного человека, но зато поднимет уровень гемоглобина в крови. Благодаря мягкой структуре клетчатки бананы рекомендуют для восстановления слизистой рта и пищевода после ожогов и операций. А натуральные сахара – не что иное, как быстрая энергия, которая будет очень кстати для тех, кто занимается спортом или просто много ходит в течение дня. Здоровый день!
2: Дамы, теперь внимание! Косметологи рекомендуют делать маску из мякоти бананов каждый день, чтобы увлажнить кожу и сохранить молодость. Правда, как у любого продукта, у бананов есть ряд ограничений. Эта солнечная ягода сгущает кровь. Незначительно, но люди, страдающие от варикозного расширения вен и ишемической болезни сердца, могут почувствовать недомогание. Не ешьте эту ягоду на голодный желудок или сразу после еды. Это может привести к тяжести желудка и вздутию живота. Кстати, диетологи советуют есть слегка зеленые бананы. Все мы считаем их недозревшими, однако именно в таких плодах больше всего витаминов. Как его ни назови, фрукт или ягода, банан – продукт уникальный. По словам ученых, в природе больше нет настолько сбалансированного для нашего организма продукта. Все вещества находятся в идеальном соотношении и только дополняют друг друга. Главное не забывать, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте
3: Утро Компас FM. Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: вместе с Компас FM.
1: Пока мы с вами работаем, наслаждаемся солнечным днем, строим планы на вечер, Лев Толстой ожил благодаря искусственному интеллекту. Эксперты воссоздали писателя с помощью нейросети, и теперь желающие могут пообщаться с и-персонажем классика. Например, задать ему любой вопрос, от творческих до бытовых, и еще благодаря воссозданному голосу услышать ответ так, как если бы его произносил сам писатель. Все реплики персонажа строятся на цитатах из произведений и дневников Льва Николаевича. А еще запустили генеративные квесты по мотивам известных книг Толстого. Сюжет не прописан заранее, он развивается в зависимости от выбора пользователя. Например, вот, внимание, можно повлиять на знакомство Наташи Ростовой и Андрея Болконского или придумать собственный способ побега Жилина из кавказского пленника. Представляете? Мне кажется, очень интересно, и можно каким-нибудь вечерком попробовать, что это такое. А пока будем встречать вечер среды в компании любимых исполнителей, поддерживать свое классное солнечное настроение. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше услышим в эфире Звонкова, Modern Talking, а раньше всех смысловые галлюцинации. Все это ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, и в Могилеве одна пробка на проспекте Мира от Тимирязевской до Первомайской. В Витебске скопились автомобили на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе и на самом проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Минска, здесь пока небольшая загруженность, трехбальная, затор на Козлова от Платонова до Золотой Горки, на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости и на Широкой от Восточной до Логойского тракта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 5. Добрый солнечный вечер. Он, можно сказать, только начинается, но явно обещает много хорошего с такой приятной погодой. В прогноз на завтра лучше не заглядывать, чтобы не расстраиваться. Надеюсь, такие солнечные дни, как сегодня, еще нас порадуют. А так, нас всегда радует любимая музыка на Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова. И вот наши ближайшие планы в эфире. Скоро споет Слава.
1: Однажды ты уже не сможешь без меня.
0: До этого группа Fool's Garden.
2: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
0: А раньше всех услышим «Високосный год».
3: И чтобы она не скрывала.
0: Все это после выпуска новостей.
4: Дорожный компас.
0: Но для начала новости дорожные о том, где появились пробки, и по информации Яндекс.Карт. В Могилеве это проспект Мира от Пелагеевского сквера до Первомайской и Пушкинский проспект от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Ну а в Минске трехбальная пока загруженность, пробка на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта и на Ленина, от Ульяновской до проспекта Независимости.
4: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире, расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет, какие новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу о нововведении Ирана для кораблей и об открытии ярмарок в России.

0: За невинный тренд из соцсетей могут серьезно наказать, пишет .бай. Как уточнили в МВД, речь идет о поджоге горючей жидкости на асфальте в виде символичных цифр, обозначающих дату рождения. Создателю такого минутного поздравления может обернуться как большим штрафом, так и уголовной ответственностью. Подобные действия на городских улицах или дворовых территориях категорически запрещены. А еще из-за такого поджога деформируется асфальт и остаются трудновыводимые следы. Тактика специального учения разведывательных подразделений Беларуси и Казахстана «Лесное братство-2026» продолжается на полигоне Брестки, рассказали в Минобороны. Сейчас проходит этап слаживания сводных белорусско-казахстанских подразделений. Военнослужащие учатся управлять разведывательными и ударными беспилотниками, а также преодолевать минно-взрывные заграждения и инженерные препятствия. В ходе маневров разведчики смоделировали внезапную встречу с условным противником и встречный бой с применением страйкбольного оружия. И последнее. Сельхозярмарки откроются в Советском районе 14 сентября, пишут Минск Новости. Площадки в формате рядом с домом будут доступны для покупателей по нескольким адресам ежедневно. В ассортименте сезонной продукции, выращенной фермерами на собственных участках, картофель, свекла, морковь, капуста, лук, яблоки, а также живая прудовая рыба. А закроются ярмарки 15 ноября.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске, Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в этих городах ожидается кратковременные дожди. В Могилеве температура будет до 28 тепла, в Витебске до плюс 25, а в Минске до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Тему скорого ужина особенно интересно будет тем, кто любит фастфуд. В Казахстане ограничат рекламу такой еды. Все потому, что реклама фастфуда и всяких вредных продуктов больше всего влияет на детей и подростков. Они восприимчивы к яркой упаковке, продвижению через блогеров и другим маркетинговым инструментам. А все дело в том, что по данным исследований у 23% детей 6-9 лет избыточная масса тела, а у 6% ожирение. Кроме этого, больше 17% подростков каждую неделю пьют энергетики. А это плохо не только для пищеварения, но и для сердца. В общем, рекламы таких продуктов в Казахстане станет намного меньше на телевидении, радио, в соцсетях и так далее. И я считаю, что абсолютно правильно. Здоровье детей – это здоровье будущей нации. А мы продолжаем этот прекрасный солнечный вечер. Вы слушаете Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И впереди у нас в эфире певица Слава, группа Fool's Garden. А раньше всех Сергей Трофимов. Он споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве одна все еще пробка, но 15-минутная на проспекте Мира от Космонавтов до Первомайской. В Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске 4-бальная загруженность, пробка на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта, пробка на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости и еще затор на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: 17:28 на часах. Подошли к самому разгару вечера. Пусть он будет наполнен у вас приятными эмоциями, смехом, любовью и классной музыкой. С вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И вот кто из исполнителей составит нам компанию дальше. Это будут Артик и Асти. До этого появится группа пар Горького. А раньше всех услышим группу «Конец фильма».
1: Где-то течет река, где-то долго все ждут нас назад.
0: Все это после автоновостей, в которых узнаем о необычном патенте Феррари, расскажет Александр Тамкович, как только я расскажу о дорожной обстановке.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве движение довольно-таки плотное. Две пробки на проспекте Мира от Ленинской до Космонавтов и от Космонавтов до Первомайской. Также затор на Ленинской от АЗС до проспекта Мира и на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Также практически весь проспект Черняховского тоже стоит в сторону улицы Зеленогорской. Ну а что касается Минска, 6-бальная загруженность, 10-минутная пробка на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, такая же на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина, примерно такая же на Партизанском проспекте от Буденного до Велосипедного переулка.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о пожизненной гарантии Xiaomi на батареи для новых гибридов и необычном патенте Ferrari. И это автоновости на Компас FM. Для новой линейки гибридных кроссоверов Skynomad Xiaomi готовит новую линейку тяговых батарей под названием Dragon Scale и обещает на них пожизненную гарантию. В компании уверяют, что новые аккумуляторы заметно превосходят китайские нормативы по сроку службы, а добиться этого удалось за счет более строгого контроля сырья и новых технических решений. Причем гарантия будет распространяться не только на батарею. Если аккумулятор загорится из-за производственного дефекта или в результате аварии, Xiaomi обещает либо компенсировать потерю стоимости автомобиля, либо вообще выдать владельцу новую машину. Правда, есть несколько условий. Машина не должна использоваться в коммерческих целях, обслуживать ее придется только у официальных дилеров, а владельцу нужно будет оформить подписку на ряд фирменных услуг. Сами батареи Dragon Scale разработаны при участии специалистов ведущих китайских производителей аккумуляторов для электромобилей и систем хранения энергии Калп и Санвода и получили продвинутую систему контроля состояния отдельных ячеек.
2: Автоновости.
3: Феррари придумала необычный способ делиться управлением автомобилем прямо во время поездки. Компания зарегистрировала патент на салон сразу с двумя независимыми рулевыми механизмами. Один перед водителем, второй перед пассажиром. Оба руля складные и при необходимости полностью убираются в переднюю панель вместе с подрулевыми лепестками. Работать система должна без механической связи между рулем и колесами. Благодаря этому управление теоретически можно передавать с одной стороны салона на другую. Феррари считают, что такое решение может упростить выпуск машин для стран как с правосторонним, так и с левосторонним движением. Но есть и более любопытный сценарий – смена водителя прямо в дальней поездке. Судя по патенту, педали при этом тоже могут дублироваться с обеих сторон. Пока, впрочем, речь идет только о патентной заявке. И появится ли такая система на серийных Феррари, неизвестно. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
2: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: вместе с Компас FM.
1: Тот самый хит, который закрепил международный успех группы «Парк Горького» «Moscow Calling» звучал в нашем эфире прямо сейчас. Впереди еще много любимых хитов. С вами «Компас FM», я Дарья Ветрова. Ждем «Артика» и «Асти», дуэт Брайана Адамса и Ханса Циммера, а раньше всех группу «Крематорий». И все это после того, как узнаем, что происходит на дорогах.
0: «Дорожный компас».
1: А на дорогах в это время, естественно, движение плотное, и по информации Яндекс.Карт, в Могилеве две пробки на проспекте Мира от Космонавтов до Ленинской и от Ленинской до Космонавтов, также затор на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира и еще один на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской в Витебске. В Витебске проспект Черняховского плотно движется от улицы Генерала Белобородова до Зеленогорской, и также есть затор на Замковой у пересечения с Ленина. Здесь и ДТП, и дорожные работы. В Минске уже семибальная загруженность, больше 10 минут проведете на МКАД от поселка Зацин до проспекта Победителей, 10 минут на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, также пробка на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина и на Партизанском проспекте от Буденного до Велосипедного переулка.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Почти 6 вечера на часах – то самое время, символизирующее свободу, отдых и приятный досуг. Вы слушаете «Компас FM», с вами я, Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Появится «Город 312». До этого группа «Блонди». А раньше всех услышим Владимира Кузьмина. Ну и, конечно, узнаем о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: Обновляю Яндекс.Карты. В Могилеве здесь две пробки: на Тимирязевской от Ленинской до проспекта Мира и на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске плотное движение на Замковой у пересечения с Ленина. Здесь ДТП, также довольно плотное движение на улице Генерала Белобородова от Герцена до проспекта Черняховского. И на самом проспекте Черняховского тоже довольно-таки большое скопление автомобилей. В Минске семибальная загруженность, две 10-минутные пробки на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта и от Мирошниченко до Всехсвятской. Также 10-минутный затор на Партизанском проспекте от Буденного до Велосипедного переулка и примерно такой же на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости.
1: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии с выпуском новостей Ирина Журавлик. Ира, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу о распуске парламента в Сербии и сколько нефтяных скважин еще появилось в стране.
2: Новости на Компас-ФМ.

0: режиме реального времени по 23 станциям и остановочным пунктам доступна актуальная информация о движении пассажирских поездов. Сейчас пассажир получает сведения о номере платформы отправления, откуда начинается нумерация вагонов с головы или хвоста поезда, а также любые отклонения от графика движения. Данное онлайн-табло синхронизировано с информационной системой вокзалов. Совещание руководителей и ведущих специалистов военно-медицинских служб государств-участников СНГ прошло в военной академии сегодня, сообщили в Минобороны. Участников поприветствовал начальник генштаба Павел Муравейко. По его словам, забота о жизни и здоровье людей остается одной из ключевых задач любого командира, а военная медицина играет важную роль в возвращении военнослужащих в строй. Главной темой встречи стало взаимодействие гражданской и военной систем здравоохранения. Военные медики из разных стран поделились на работу. Работанным опытом в этой области. И последнее. 9 новых скважин прорубили белорусские нефтяники в августе, пишет Белта. Как рассказали на предприятии, 6 буровых установок, установленные на них, обеспечат поступление дополнительных тонн нефти в копилку госкомпании. Больше всего объектов построено на Реческом месторождении. Добавлю, Беларусьнефть ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси. Но еще работает и нефтяной сфер. Других стран.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди. В Могилеве температура будет до 28 градусов тепла, в Витебске до плюс 25, а в Минске до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Сегодня такой потрясающий солнечный день. Вечер тоже пусть порадует приятной атмосферой. Тем более, что 9 сентября отмечают Международный день красоты. Его инициировал Международный комитет эстетики и косметологии. И как раз-таки именно вот этот день сопровождают конкурсы красоты, состязания профильных специалистов, награждение лучших из лучших. Все это в этот день, как правило, проходит. И, в принципе, косметологи и эстетические хирурги, производители косметических средств и вообще всевозможные мастера, которые заняты в индустрии прекрасного, считают 9 сентября своим профессиональным праздником. И, в принципе, красота – это такое понятие, относящееся не только к людям, к внешности, но и в целом ко всему, что мы видим вокруг. Поэтому желаю вам и сегодня, и всегда много-много красоты, и даже не столько самой красоты, сколько учиться ее видеть, потому что она повсюду. И красивой музыки, конечно же, тоже. Для этого с вами Компас FM. Меня, кстати, зовут Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат у нас «Город 312», группа «Блонди», а раньше всех Николай Носков. Он споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Расскажу о пробках тем, кто в пути, и Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве дороги уже свободны. В Витебске все еще скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина и на улице Генерала Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского. В Минске чуть-чуть свободнее стало, но все еще шестибальная загруженность, 16-минутная пробка на МКАД от Раубичской до Всехсвятской, такая же тоже на МКАД от Козинца до Игуменского тракта. Еще придется постоять 16 минут на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина и больше 10 минут на Сурганово от Платонова до Куйбышева.
0: Дорожный компас.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Останусь» группы «Город 312». Останусь.

0: Эта история началась в 91-м, в Кыргызстане. Тогда молодая певица Светлана Назаренко работала на радиостанции «Пирамида» и параллельно с этим принимала участие на музыкальных фестивалях под псевдонимом «Майя» и даже успела окончить институт искусств по специальности эстрадный вокал. Несмотря на свои достижения, Айя понимала, что не сможет реализовать потенциал в родном Кыргызстане. Поэтому в начале 2000-х перебралась с друзьями в Москву, где и основала группу «Город 312». Интересно то, что цифра в названии – это телефонный код Бишкека, родины артистки. Годы спустя на последние сбережения группа выпустила дебютный альбом «213 дорог». Но он не обрел популярности. Зато годом позже, с выходом фильма «Дневной дозор», о группе начали говорить чаще. Песня «Останусь» родилась случайно. Еще на заре 90-х ее написал Валерий Стронский для своей девушки, однако отложил трек в долгий ящик. Вспомнил о нем только в середине 10-х, когда снова вернулся к музыке.
1: История одной хорошей песни.
0: Прежде чем нести песню продюсерам, он показал ее своим землякам, городу 312. Те похвалили музыку, но раскритиковали текст и предложили его переписать. Результат Стронскому не понравился. И он в сердцах заявил, что их вариант песни группа может петь сама. Что они и сделали. Песня понравилась продюсеру группы, и тот уговорил режиссера Тимура Бекмамбетова взять ее в трейлер к фильму «Дневной дозор». После премьеры картины в 2006-м о группе «Город 312» узнали все. А песня «Останусь» еще долго держалась на верхних строчках всех хит-парадов. «Останусь» от «Города 312» прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Почти 18:32, вечер по-настоящему набирает обороты, и желаю, чтобы эта среда завершалась у вас так же солнечно и тепло, как наша сегодняшняя погода. И не забывайте, что рядом любимая музыка на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, я провожу с вами этот вечер, и давайте узнаем, какие исполнители присоединятся к нам дальше. Появится Юлианна Караулова. До этого споет группа Роксет. А раньше всех услышим Вячеслава Бутусова.
2: И когда вода отступит назад, берег выйдет и откроет героя.
1: Ждем его после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, узнаем о дорожной обстановке. И по информации сервиса, в Могилеве дороги свободны. В Витебске тоже все освободилось, но в Минске шестибальная пока загруженность. 17-минутная пробка на МКАД от Козинца до Игуменского тракта. Больше 20 минут постоите на проспекте Независимости от Козлова до Ленина. Также есть скопление автомобилей на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ингельса.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Еще один тренд в одежде этой осенью – наряды из романтических комедий 90-х. Публичные личности все чаще вдохновляются образами главных героев культовых фильмов, причем разных стилей. В большей степени это касается женщин, но мужчины тоже могут мотать на ус. Например, классические предметы гардероба, среди которых черное пальто, водолазки и пиджаки. Также популярные жилеты, вязаные кардиганы, рубашки и брюки прямого кроя, ну и сугубо для женщин красная помада. Все это чаще и чаще носят всякие блогеры, инфлюенсеры, публичные другие личности. И, в принципе, обычные женщины разных профессий тоже к этому подтягиваются. И, мне кажется, действительно такая одежда прекрасна во все времена. А мы продолжаем слушать музыку, которая тоже прекрасна во все времена. С вами Компас FM, у нас впереди Юлианна Караулова, группа «Смоки», а раньше всех «Наутилус Помпилиус». И все это ждем после того, как узнаем о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободны, в Витебске небольшое скопление автомобилей. На проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе, а в Минске шестибалльная загруженность, больше 10 минут придется постоять на МКАД от Козинца до лейтенанта Кижеватова, около 7 на проспекте Независимости от Энгельса до площади Победы, также 15-минутная пробка на Старожилово, Жовской и Янки Купалы от Старовиленской до проспекта Независимости и примерно такая же на Козлова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Встречаем почти 7 часов вечера. Самое время куда-то выбраться, прогуляться, съесть или выпить что-нибудь вкусное и пообщаться с любимыми людьми. И классная музыка тоже пусть будет с вами рядом. Для этого оставайтесь на Компас FM. Впереди много любимых хитов. Вот кого ждем совсем скоро. Появится группа Любэ.
2: Где теперь? Вы теперь далеко.
1: До этого споет Айра Смит. А раньше всех услышим Александра Шевченко.
3: Будет все, как ты захочешь.
1: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся уже завтра. Желаю вам счастливого завершения среды.
0: Поехали!
4: В Минске 7 вечера.

0: Прежде чем окончательно попрощаться, узнаем о последних событиях в стране и в мире, расскажет Ирина Журавлик, она уже в студии. Ира, привет! Что интересного ты для нас подготовила?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, на какую тему провели переговоры Беларуси и России и о находках в руинах Бернардинского монастыря в Бресте.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Беларусь и Россия провели межмидовские консультации по украинской проблематике в Минске сегодня, пишет Белта. Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между МИД двух стран, некоторые аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий. Особое внимание уделили перспективам мирного разрешения украинского кризиса, а также взаимодействию на международных площадках и гуманитарных вопросах. Белавия добавила на сайт опцию «Возврат билета», пишут Минск Новости. Так, без обращения в офис или контакт-центр теперь достаточно зайти на портал авиакомпании и в разделе «Статус бронирования» нажать кнопку «Вернуть». Система автоматически рассчитает сумму к возврату в соответствии с условиями примененного тарифа. Отмечается, что услуга работает только для бронирований, оформленных на сайте, а иначе вернуть билет онлайн не выйдет. Концерт «Реквием» каждый третий пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, рассказали в Минобороны. В уникальном белорусском проекте участвует академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь. В программе известны музыкальные произведения.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Вы слушаете «Компас FM».

0: Это радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM.
1: Торговый центр «Кирмаш» поздравляет минчан и гостей столицы с Днем города и дарит с 9 по 13 сентября 5 дней праздничных скидок до 55%. Ждем вас за выгодными покупками. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270 72 00.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 15. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди. В Могилеве температура будет до 28 тепла, в Витебске до плюс 25, а в Минске до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

0: и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.
1: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди. В Могилеве температура будет до 28 тепла, в Витебске до плюс 25, а в Минске до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.